не про то. И все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.

0: Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.
1: 4 часа 17 минут.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Kas dara, tiem sanāk! Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лиепае Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне, Краслове температура воздуха. Сегодня днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
4: На часах 6, сегодня 26 июня, и пусть эта пятница начнется с улыбки и хорошего настроения. А уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина и...
5: Александр Шунин. Поехали встречать новый день вместе.

0: тебя съем.
1: Доброе утро! В эфире «Утренний экспресс». У микрофонов Елена Рассохина и Александр Шунин. На часах 6, на календаре 26 июня, пятничка. А мы желаем вам легкого начала дня, хорошего настроения. И вот пусть эта пятница принесет только хорошие новости.
2: Кстати, про пятницу у наших предков было немало примет. Считалось, что в этот день лучше не начинать ничего нового. Дело может пойти тяжело и без особого результата. Не советовали и давать деньги в долг, чтобы вместе с ними не отдать свою удачу и финансовое благополучие.
1: А вот приятные покупки, наоборот, считались хорошей приметой. Так что, если давно присматривали себе что-то красивое или полезное, пятница, так сказать, намекает. Ну а если с самого утра вдруг начали чихать, народные поверья обещают скорую романтическую встречу.
2: В общем, пятница у нас сегодня с характером. Новые дела лучше пока не тормошить, деньги не раздавать, а вот на хорошее настроение, удачные покупки и приятные знакомства вполне можно рассчитывать.
1: Ну а если вы никаких примет не придерживаетесь, тоже прекрасно. Главное, чтобы пятничка началась с хорошего настроения, а вот с этим мы вам постараемся помочь. Впереди «Бамбалея» от «Gypsy Kings».

0: 6:19 на часах, 26 июня. Я вижу, Александр, ты уже заварил себе чаек и даже... Это кекс, да, с изюмом?
1: Это кекс с изюмом. Конечно, я с тобой поделюсь, не волнуйся. Но раз зашла речь, давай про изюм поговорим, потому что многие воспринимают его как вот что-то из кекса, кулича, творожной запеканки, а на самом деле обычная горсть изюма вполне себе полезный перекус, а не просто сладкая добавка к выпечке.
0: Во-первых, изюм — это концентрированный виноград, а значит, в нем сохраняется немало полезных веществ. Там и калий, витамины группы В, клетчатка, антиоксиданты, немного кальция, железа и даже бор – микроэлемент, который важен для костей и обмена веществ.
1: Изюм может поддерживать нормальное давление, помогать пищеварению, быть дополнительным источником энергии и неплохо выручать после физической нагрузки. Не случайно его любят спортсмены. Натуральные сахара быстро восполняют запас энергии, а клетчатка и минералы делают перекус не только вкусным, но и вполне себе функциональным.
0: Плюс изюм – это еще удобная история для тех, кто не хочет каждый раз ломать голову над полезным перекусом. Его можно просто добавить в кашу, творог, йогурт, мюсли, салат или просто съесть понемножку с орехами.
1: Но тут, конечно, важно помнить, что изюм все-таки довольно сладкий и калорийный продукт, поэтому диетологи советуют не увлекаться. Небольшой горсти в день вполне достаточно, чтобы получить пользу без лишнего сахара.
0: В общем, если дома завалялся пакетик изюма, можно смело перестать воспринимать его только как спутника Пасхи и выпечки. У него оказывается гораздо более широкая гастрономическая и полезная биография.
1: Вот тебе кусочек кекса. А мы двигаемся дальше.
0: Впереди, после небольшой паузы, Грейс Джонс с песней «I've seen that face before».
2: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāca lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāca lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. По территории страны сохранится сухая и комфортная погода без существенных осадков. На побережье немного прохладнее из-за морских бризов, в восточных районах теплее. Ветер северный слабый или умеренный.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем +23, +24. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове +25.
1: В столице Латвии переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем +21, +22.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе. Посему лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное.
1: Тельцы. Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
0: Близнецы. Сегодня ваши мысли могут оказаться несколько сумбурны. Чувства растрепаны, настроение переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.
1: Раки. Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Эти могут воспользоваться самым низким образом.
0: Львы, сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе. Постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирный.
1: Девы, сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что во избежание ненужных конфликтов лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
0: Весы. То, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Ибо что это за жизнь без борьбы?
1: Скорпионы. Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный многоступенчатый план действий и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
0: Стрельцы, сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
1: Козероги, веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они там редко смеются.
0: Водолеи, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.
1: Рыбы, не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.

0: 6:46 на часах. Доброе утро. Если хочется на пару часов вынырнуть из привычной реальности и посмотреть на что-то действительно необычное, в Риге как раз появился хороший повод для культурной вылазки. В музее «Рижская биржа» открылась персональная выставка испанского художника Лидо Рико. Она называется «Откровение» и будет работать до 23 августа.
1: Лидо Рико – один из заметных представителей современного испанского искусства, художник и скульптор, который выработал очень узнаваемый авторский стиль. Он использует в работе воск, смолу, коллажные элементы и даже собственное тело как инструмент для создания формы. В результате получаются произведения, в которых много пластики, символов, иронии и довольно сильного эмоционального напряжения.
0: Авторы выставки говорят, что это не просто экспозиция, а настоящее путешествие по пространству музея, где современное искусство вступает в диалог с исторической средой. И как раз в этом, кажется, главный интерес – посмотреть, как работы современного испанского художника живут внутри одного из самых красивых музейных пространств Риги.
1: Поэтому, если давно хотелось выбраться в музей за впечатлением, которое потом еще какое-то время вас не отпустит, выставка Лидо Рико – очень подходящий повод туда заглянуть, я, например, собираюсь.
0: Ну а впереди Тото Кутуньо с песней «Инна Мурати».

0: И традиционно в это время день в истории. Сегодня 26 июня. Давайте посмотрим, чем этот день отметился в истории в разные годы.
1: Например, в 1875-м Льюис Кэрролл создал постановочную фотографию «Святой Георгий и дракон». Автор «Алисы в стране чудес», как известно, увлекался не только литературой и спиритизмом, но и фотографией, причем очень серьезно.
0: В 1896 году в Новом Орлеане открылся первый в мире постоянно действующий кинотеатр. Он вмещал 400 зрителей, и это был еще один шаг к тому, чтобы кино из ярмарочного аттракциона превратилось в массовое искусство.
1: В 1954 году в Обнинске запустили первую в мире атомную электростанцию. Это был исторический момент. Впервые энергия атома начала использоваться не в военных целях, а для выработки электричества.
0: В 1974 году в США в супермаркете впервые продали товар с помощью сканирования штрих-кода. Этим товаром оказалась жевательная резинка Wrigley's Juicy Fruit. С нее и началась эпоха привычных нам касс и пиканья на ленте.
1: В 1976-м матч между Мохаммедом Али и японским бойцом Антонио Иноки завершился в ничью. Поединок получился странным, скандальным, но при этом вошел в историю как один из первых больших кроссоверов между боксом и смешанными боевыми стилями, а через три года Мохаммед Али объявил о завершении карьеры.
0: В 1977 году Элвис Пресли дал свой последний концерт. Он прошел в Индианаполисе, а уже через несколько недель короля рок-н-ролла не стало.
1: В 1997-м в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере «Гарри Поттер и философский камень». Тогда еще никто не знал, что история мальчика со шрамом превратится в одну из самых известных книжных вселенных в мире.
0: Это был день в истории, а впереди Spice Girls с песней «Wannabe».

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Акционерное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная помощь программа ЛКПП-ЛВ.
4: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, ветер умеренный. В Лиепае Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная помощь программа ЛКПП-ЛВ.
5: На часах 6, сегодня 26 июня, и пусть эта пятница начнется с улыбки и хорошего настроения, а уж в этом мы вам поможем. С вами Елена Рассохина
6: и Александр Шунин. Поехали встречать новый день вместе.
2: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 7:09 на часах, 26 июня. Давайте поговорим о тех, кто сегодня отмечает именины. В Латвии 26 июня Варда Дену празднуют Аусма, Аусмис, Ингуна, Ингуна и Ингунс. Знали ли вы, что значение имени Аусма – это рассвет, то есть утренняя заря? Очень красивое и светлое имя. Аусмис тоже связан с рассветом и новым днем. А вот Ингуна, Ингуна и Ингунс – имена с сильным благозвучным характером, которые в латышской традиции давно и прочно прижились.
2: И, конечно, поздравляем тех, чьих имен нет в официальном календаре, но праздник у них сегодня от этого не менее настоящий. Ингунда, Ингура, Ингурц, Ингурс, Ингута и Муза. Кстати, Муза – имя, говорящее само за себя. Муза – вдохновение, творческая энергия.
1: По православной традиции именины сегодня у Акулины, Анны, Антонины, Ивана, Савы, Пелагея, Андрея, Дмитрия, Алексея и Александра. Поздравляю, кстати.
2: Спасибо.
1: Так что, если и среди ваших близких друзей или коллег есть сегодняшние именинники, обязательно найдите для них пару теплых слов и обнимите их от всей души.
2: Ну, а мы после небольшой паузы вернемся к вам уже с целым списком сегодняшних праздников, потому что есть что отметить.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 7:11.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Обещали мы вам рассказать про то, какие праздники сегодня есть любопытные в календаре. Вот мы до них и добрались. Сегодня, например, день рождения зубной щетки. Считается, что первая щетка, более-менее похожая на современную, появилась в Китае еще в 15 веке. Щетину тогда делали из шерсти сибирского кабана. Вот дела-то.
2: Еще сегодня день врача-нарколога, специалиста, который работает с одной из самых тяжелых зависимостей и часто помогает людям буквально заново собирать жизнь по кусочкам.
1: В календаре, есть еще и
2: такое совпадение забавное сегодня.
1: Международный день розового вина, представляете себе? Ну, напомним только, что алкоголь вредит здоровью.
2: Чтобы не добавлять работы наркологам, конечно, аккуратненько.
1: Отмечают сегодня и день теней на стене. По сути, праздник очень древнего развлечения. Театр теней существовал еще в Китае больше 2000 лет назад. Но сделать на стене рукой тень собачки, гуся или змеи, даже бабочку, наверное, умеет каждый.
0: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
3: Представляешь? Вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000468.
6: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
7: Vņemanie Latvijā! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям «Декта». «Декта», созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā! Ienāc Lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV!
1: Выбирайте себе праздник по душе и настроению и вперед встречать новый день с улыбкой.
2: Доброе утро. Министр благосостояния скептически оценивает возможность реформы сиротских судов, предложенной омбудсменом. В системе образования продолжается внедрение новых цифровых решений. Приняты поправки, упрощающие порядок предоставления социальной помощи. В Риге продолжается понижение бордюров на тротуарах. В Алоксне начинаются масштабные работы по благоустройству одной из ключевых городских территорий. Европа накрыла экстремально жара. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе. Посему лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное.
1: Тельцы. Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
0: Близнецы. Сегодня ваши мысли могут оказаться несколько сумбурны. Чувства растрепаны, настроение переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.
1: Раки. Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Эти могут воспользоваться самым низким образом.
0: Львы, сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе. Постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирный.
1: Девы. Сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что во избежание ненужных конфликтов лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
0: Весы. То, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Ибо что это за жизнь без борьбы?
1: Скорпионы. Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный многоступенчатый план действий и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
0: Стрельцы, сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
1: Козероги, веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они там редко смеются.
0: Водолеи, вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.
1: Рыбы, не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.

«Losing My Religion» группы R.E.M. Песня о классической любовной одержимости, но знаете ли вы, что название не имеет ни малейшего отношения к вере? Это южноамериканский сленг, который означает «терять терпение» или «терять самообладание», но, пожалуйста, не отчаивайтесь, все хорошо, за окном прекрасная солнечная пятница.

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Реклама.
2: Saulesbrilļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saulesbrilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
3: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
4: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
0: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāla veikalā un Stokman LV.
6: Erik, atvezi mani tudā, kde pahnit lietam.
7: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.

0: Автор этого эмоционального хита «Мадамио Моремио» — итальянский композитор Паоло Дзавалоне, который выступал под забавным псевдонимом «Эль Пасадор». В 81 году он исполнил этот трек в трогательном дуэте со своей 11-летней дочерью Кристиной. Это стало их последним совместным релизом. Сразу после этого он закрыл свой знаменитый диско-проект, а дочь выросла и стала профессиональной оперной певицей.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: Иногда детский страх перед наказанием оказывается куда сильнее здравого смысла. И история, которая начинается с разбитого флакона геля для душа, может растянуться на десятилетия. Китаянка по имени Лю Сю Хун наконец воссоединилась со своей семьей после 22 лет разлуки. И началась эта история из-за происшествия, которое сегодня многим покажется пустяком.
0: А дело было так. В 2004 году 9-летняя на тот момент Лю случайно разбила стеклянный флакон с гелем для душа, который стоил 10 юаней, то есть около 1,5 евро. Сейчас такая сумма выглядит смешной, но для малоимущей семьи это были заметные деньги. Бедная девочка так испугалась наказания, что убежала прочь из дома и потерялась на рынке. Родители, конечно, искали дочку, даже обращались на телевидение, но безуспешно.
2: Через некоторое время девочку нашел мужчина, который впоследствии стал ее приемным отцом. И лишь спустя 2 десятилетия, благодаря помощи волонтеров и полиции, Лю удалось отыскать родственников. Встреча получилась очень эмоциональной. Мать просила у дочери прощения, а сама Лю сожалела о своем детском проступке.
0: Конечно же, и нас, и пользователей социальных сетей поражает причина вот этой многолетней разлуки – всего лишь обычный флакон. Впрочем, многие вспоминают, наверняка у вас есть такие воспоминания тоже, что в детстве немало неприятностей выглядели настоящей катастрофой, когда тебе особенно всего 9 лет.
2: Да, берегите себя и своих близких.

0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
1: Меня зовут доктор Арина Бурнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. В современной стоматологии страх перед болью больше не должен быть причиной откладывать визит к стоматологу. Возможно ли компьютерная анестезия? Да, и это уже стало современным стандартом как во взрослой, так и в детской стоматологии. Под контролем компьютера возможно ввести анестезию максимально точно и бережно, сводя дискомфорт к минимуму. Этот метод подходит и детям, и взрослым, а также беременным женщинам и людям с повышенным давлением. Теперь во время лечения каждый может чувствовать себя спокойно и в безопасности. Доступные в клинике Make Me Smile системы компьютерной анестезии – это шаг в стоматологию будущего. Лечение зубов становится комфортным и безболезненным. Выбирай здоровье, а не страх. MakeMeSmile.lv. Код медицинского учреждения 80960010.
0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Лето, пора отпусков, пляжей и всего такого замечательного. А в Германии, оказывается, могут отказать во входе на пляж отдыхающим без знания немецкого.
2: Да, именно так и произошло. Администрация курортного комплекса Хайдбад на берегу озера Хайдзи в немецком городе Галле ввела правило, согласно которому посетителям с недостаточным уровнем владения немецким языком могут отказать в доступе на пляж.
1: Управляющий комплексом Матиас Нобель объяснил решение необходимость обеспечения безопасности посетителей. Персонал должен быть уверен, что гости понимают правила поведения на воде и инструкции спасателей. По его словам, поводом стал недавний инцидент, когда ему в роли спасателя пришлось вытаскивать ребенка из глубокой воды. С момента введения ограничения нескольким посетителям уже отказали во входе.
2: Разумеется, новость эта неоднозначная. Она вызвала дискуссию о балансе между безопасностью и потенциальной дискриминацией. И мне кажется, этот шаг все-таки чрезмерным, потому что, ну, знаки, они интернациональные, понимают, ну, условные.
1: Они обычно картинки, ну, что да, не заходить за буйки, что купаться нельзя.
2: Если человек не способен объяснить жестами и тоном своего голоса, то возникают вопросы, насколько он компетентен как спасатель, никого не хочу обидеть. И вообще мы призываем к осторожности на воде, на любом языке, каким бы вы ни владели. Действительно, лето, сейчас жаркие выходные, берегите себя и детей, и окружающих, помогайте друг другу.
1: Ну, а мы двигаемся дальше.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» без программы. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
0: В вашем приемнике в приложении «Эхо».

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Nepieciešama lēta octa polise? Ienāc lētas octas LV? Kāpēc octa jāpērk tieši lētas octas LV? Tāpēc, ka te var vienā minūtē salīdzināt Latvijas apdrošināšanas kompāniju piedāvātās cenas un visērtāk nopirkt visizdevīgāko octa polisi. Nevels garumā! Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV – visātrākais un visizdevīgākais ceļš uz octa.
2: R.FM и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
3: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министр благосостояния Рейнес Узулнекс скептически оценивает возможность реформы сиротских судов в предвыборный период. Реформу предложила омбудсмен Карина Палкова. По мнению министра, эта тема может быть использована в политических целях. В системе образования постепенно внедряются новые цифровые решения. Речь идет об электронной подаче заявлений и электронных документах об образовании. Первый практический шаг будет сделан уже 27 июня. В этот день через портал Латвия ЛВ в Риге можно будет подать заявление на поступление в 10 класс. С 1 марта 2028 года электронная подача заявлений станет обязательной по всей стране. В Латвии приняты поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений. В Риге продолжается понижение бордюров на тротуарах. Это должно сделать пешеходные переходы и места пересечения улиц более удобными для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, пожилых людей, родителей с детскими колясками и других пешеходов. Участки для работ были выбраны по итогам опроса жителей. В самоуправлении обещают продолжить эту программу. В Алуксне начинается подготовка к строительству променада вдоль внутреннего берега озера Алукснес. В ближайшее время территорию строительных работ огородят. Ограничения движения будут вводиться поэтапно. Активная фаза строительства начнется в июле. В Европе продолжается аномальная жара. В Италии и Франции объявлен высший уровень предупреждения. В Великобритании температура приближается к 40 градусам. Жара уже влияет на повседневную жизнь. Закрываются учебные заведения, нарушается работа транспорта, растет нагрузка на энергосистемы. По мнению исследователей, такие погодные явления будут происходить все чаще.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов. Местами на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
4: На часах 8. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И впереди еще много бодрой музыки, полезных новостей и хорошего настроения.
5: Бодрое утро без заминок вместе с Декта.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро всем, кто прямо сейчас уплетает овсянку или переворачивает на сковороде глазунью. Пока вы наслаждаетесь своим завтраком, ученые вовсю размышляют над гастрономическими вкусами инопланетян.
2: Ух ты!
1: Помните, как в фантастических фильмах пришельцы с удовольствием пробуют наши земные бургеры там или пиццу? Так вот, испанский нутрициолог Хосе Мигель Сориано дель Кастильо из Университета Валенсии уверен, в реальности такой эксперимент закончился бы полной катастрофой.
2: Потому что даже если космические гости внешне будут похожи на нас, их внутренняя биохимия формировалась в других мирах. И наша привычная еда для них самый настоящий яд, ведь их организмы работают на совершенно других механизмах расщепления веществ. Так что никаких блинов, никакого оливье не надо их угощать, если встретите случайно.
1: Ученые предполагают, что вместо готовых блюд гипотетическим пришельцам куда больше приглянулись бы наши базовые земные ресурсы, такие как чистая вода, азот, фосфор, железо и простые углеводы, которые они используют как строительный материал.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 8:13.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении «Виада Латвия» или «Литл Плюс» по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения «Виада Латвия»? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию «Виада», сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации

0: Новости спорта.
1: Неймар спустя 980 дней снова сыграл за сборную Бразилии. Это стало одним из самых эмоциональных моментов нынешнего чемпионата мира. 34-летний нападающий вышел на поле в матче против Шотландии на 76-й минуте и после финального свистка не смог сдержать слез.
2: Для тех, кто не очень следит за футболом, Неймар – это лучший бомбардир в истории сборной Бразилии. Человек, который много лет был лицом национальной команды, на его счету 79 голов в 129 матчах.
1: Лионель Месси тем временем отметил день рождения уже в статусе лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. 24 июня капитану сборной Аргентины исполнилось 39 лет. На его счету сейчас 18 голов на мундиалях. Больше, чем у Мирослава Клозе и Килиана Мбаппе.
2: И еще одна спортивная новость, уже местная, латвийская, наша. 28 июня в Риге собираются установить необычный рекорд Гиннесса. Сотни яхтсменов одновременно дадут сигнал туманными горнами. Акция приурочена к столетию латвийского парусного спорта и пройдет в акватории Даугавы между Вантовым мостом и Рижским пассажирским портом. Организаторы рассчитывают собрать около 500 участников, а если все получится, это будет новый мировой рекорд. Желаем, чтобы он был, конечно же, установлен. После этого обещают еще и парад яхт. Красиво!
1: Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

Интересный факт. Многие уверены, что это оригинальная песня ATC, но на самом деле Around the World, больше известная как La-La-La-La-La, это англоязычная версия хита «Песенка» группы «Руки вверх». Мелодия осталась почти без изменений, а вот текст полностью переписали на английском. Именно эта версия в 2000 году стала мировым танцевальным хитом. А впереди после небольшой паузы «Мираж» с песней «Я жду тебя».

0: под хорошую музыку. Если вы любите легендарный рок так же, как любите милых животных, то держите порцию невероятно утреннего позитива. В Иерусалимском зоопарке случилось настоящее пушистое пополнение. Там 3 недели назад родились 4 очаровательных детеныша капибары.
1: Их сотрудники зоосада не стали долго думать и назвали эту неразлучную четверку в честь участников группы «Битлз». Так что теперь в вольере официально зажигают свой собственный Джон, Пол, Джордж и Ринго.

0: На первых кадрах малыши, как и положено настоящему музыкальному бенду, держатся плотной группой, ни на шаг не отстают от старших товарищей. Правда, о музыкальных способностях этих огромных морских свинок пока не сообщается.
1: Самое забавное, что изначально этот зоопарк задумывался исключительно для животных, которые упоминались в Библии. Но со временем коллекция расширилась, и теперь там прекрасно себя чувствуют гости со всех континентов, включая этих южноамериканских водосвинок. Что ж, легендарная ливерпульская четверка снова вместе. Пускай они теперь и капибары.
2: Ну, а от нас вам все. На выходных в Латвии ожидается сильная жара. Киберинцидент в Латвии с Валстмежи вызвал у премьер-министра сомнения в готовности национальной системы кибербезопасности. В четверг сертификаты по экзаменам за 9 класс стали доступны досрочно. Спасатели напоминают, неосторожность во время отдыха у воды может привести к трагическим последствиям. Во Франции подтвержден первый случай заболевания, вызванного вирусом Эбола. НАСА официально подтвердило начало климатического явления Эль-Ниньо, способного вызвать масштабные погодные аномалии. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лиепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной

0: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Кавабанга, друзья! Если вы выросли на культовом мультсериале 1987 года, вам будет трудно сдержать фанатский восторг, ведь в Лос-Анджелесе открылась первая официальная пиццерия по вселенной «Черепашек-ниндзя».
2: Да, известный ресторатор Энди Нгуен создал место, которое буквально переносит в детство. Интерьер заведения целиком воссоздает то самое подземное логово, так что дух и ностальгия 80-х здесь гарантированы с первого шага.
1: Но главное, ради чего сюда стоит заглянуть, помимо эксклюзивного мерча и крутых сувениров, это, конечно, меню, одобренное лично нашими зелеными героями. Здесь можно заказать легендарную сырную пиццу Кавабанга с невероятным количеством тянущейся моцареллы, которую так обожал Микеланджело. Или взять мощную двойную пепперони для Рафаэля. Донателло точно оценил бы технологию выпечки, а Леонардо наверняка возглавил бы эту гастрономическую атаку. Так что, если будете в Калифорнии, вы знаете, где искать идеальный кусочек.
2: Ну, а если вы не фанат мультика, объяснялка для вас. Кавабанга — это восторженная мезда...
3: Дабы сбалдышена, снец патесу меру. А чё и дилы, бешвен, зелц, цикуми. Vienkārši Thermacell.
4: Реклама. Твои лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
5: Kas dara tiem sanāk? Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Невыключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: «Грантис» – профессионал полидзība и отбалст. Дзивес скумякаюс брижос. «Грантис» – 25-456-456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
0: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
12: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
13: Ignitis jaunais tarifs.
12: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
13: Ignitis jaunais tarifs.
12: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
13: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
12: Un ja gribu zināt vairāk?
13: Ignitis LV.

0: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Пристегните ремни, нас ждет исторический рекорд. Австралийская компания Qantas задумала невероятное. В конце 2027 года они планируют запустить самый долгий беспосадочный пассажирский рейс в мире. Только представьте, взлетаете в Сиднее и без единой остановки приземляетесь в Лондоне, проведя в кресле около 22 часов.
2: Самолет прилетит более 16 тысяч километров за один мах, а чтобы это стало возможным, на новенький Airbus установили гигантские дополнительные баки для топлива. Зато путешественники сэкономят целых 4 часа, которые обычно уходят на утомительные пересадки.
1: Вообще дальние перелеты сейчас в тренде. Например, китайцы из China Eastern уже катают пассажиров из Шанхая в Буэнос-Айрес, и это занимает целых 29 часов. Правда, с короткой передышкой в Новой Зеландии. Самым длинным прямым маршрутом на сегодня остается рейс Сингапур-Нью-Йорк, где в небе приходится проводить около 19 часов.
2: Ты исключительно права. Друзья, а вы как переносите долгую дорогу? Готовы провести почти сутки на борту ради какого-то рекорда или экономии времени, или ну его и лучше размять ноги в аэропорту транзита?
1: Пишите свои версии на номер 244-244-14 WhatsApp, а впереди «Браво» с песней «Король оранжевое лето».

0: утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Если вы как раз планируете свой летний отпуск, и у нас отличная новость от туристических аналитиков. Буквально на днях британские эксперты провели масштабное исследование и составили рейтинг 10 лучших европейских пляжей на этот сезон.
2: Главная сенсация заключается в том, что привычные лидеры вроде раскрученных курортов Испании или Греции в этот раз уступили верхнюю строчку. Лучшим пляжем Европы эксперты признали Могрин, который находится в черногорском городе Будва.
1: Это потрясающее по красоте место на Адриатическом море обошло знаменитый Крит и португальский Алгарве, благодаря идеальному соотношению цены и качества. В июле там обещают комфортные плюс 25 градусов, а расходы на аренду жилья и вечерние развлечения оказались самыми скромными в списке.
2: Так что, если вы искали знак, чтобы наконец определиться с направлением для отпуска, кажется, это именно он, хотя я, например, предпочитаю берега родного Рижского залива, а тебе как на родных берегах?
1: Мне сразу вспомнились юрмальские сосенки. Надо бы поехать куда-нибудь погулять после эфира.
2: Обязательно.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
4: Reklama. Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta, tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgi spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
5: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
6: 28 июня – фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
7: The Finch.
6: Ха-ха! И грант эстрады
7: S. Deintars Bosos.
6: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горны с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
8: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
9: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. В предстоящие выходные в Латвии ожидается сильная жара. В страну поступят горячие воздушные массы из Западной Европы. Во многих районах температура воздуха превысит 30 градусов. Почти всю следующую неделю погоду будет определять антициклон. Синоптики прогнозируют преимущественно солнечную и сухую погоду. После киберинцидента в Латвии с Валстмежи премьер-министр Андрис Кулбергс поручил всем министерствам предоставить информацию о защите государственных информационных систем и данных. Также предстоит оценить, насколько учреждения готовы к подобным инцидентам. Во время тестирования системы в четверг часть пользователей на короткое время получила доступ к сертификатам централизованных экзаменов за 9 класс. Официально все сертификаты по экзаменам с данным в основные и дополнительные сроки будут доступны с сегодняшнего дня, начиная с 9 часов утра. В праздничные дни в Видземе утонули подросток и молодой человек, катавшийся на суп-доске. По факту их гибели возбуждены уголовные дела. Всего за 5 праздничных дней в Латвии утонули 8 человек. Спасатели напоминают, что неосторожность во время отдыха у воды может привести к трагедии. Во Франции подтвержден первый случай заражения вирусом Эбола. Это также первый случай, выявленный за пределами Африки в рамках нынешней вспышки заболевания. По оценке экспертов, риск широкого распространения инфекции остается низким. НАСА официально подтвердила начало климатического явления Эль-Ниньо. Оно уже влияет на температуру воды в Тихом океане и может вызвать погодные аномалии в разных регионах мира. Ученые отмечают, что нынешняя ситуация напоминает 1997 год, когда было зафиксировано одно из самых мощных явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
9: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов. Местами на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.
10: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палыдзības программа.
1: На часах 9 в студии Елена Рассохина и Александр Шунин. Впереди еще много музыки, новостей и, конечно, хорошего настроения.
2: Держим курс на продуктивную пятницу вместе с Ретро FM Латвия.

0: Лето, солнце, зелень, красота. Но в Риге, похоже, начался сезон не только цветения, но и цветочного воровства. Пока одни любуются клумбами, другие, видимо, решают, что гортензия и литуя на городской террасе им нужнее. Несколько дней назад в парке Аркадия из декоративной цветочной стены украли половину растений. Из 40 высаженных цветов пропали 20.
1: Ужас. И, как выясняется, это вовсе не единичный случай. В этом году в рижских парках уже выкапывали рододендроны, гортензии, срезали тюльпаны и нарциссы. Страдают и летние террасы кафе. Например, в Старой Риге владельцам даже пришлось привязывать, прикреплять туи металлической проволокой, потому что их иначе просто уносили. Да, причем, ну, на самом деле, не только шумные компании по ночам, что, ну, относительно можно, по крайней мере, если не понять, то объяснить. На камерах, например, попадалась вполне себе солидная дама, которая спокойно подошла, выкопала тую, убрала ее в сумку и ушла по своим делам.
2: Точное время вместе с предприятием ЭКО.
3: 9:13.
2: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5% vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Куда летят коровы из рижского аэропорта?
2: С помощью социальной инженерии у жителей Латвии выманивают миллионы евро.
1: В рижский порт во второй раз зайдет крупнейшая из обслуживавшихся здесь круизных судов.
2: Станут ли электрички ездить быстрее, объясняют Vivi и LDZ.
1: Волна зноя в Европе сдвигается на восток. К 40-градусной жаре готовятся Германия, Чехия и Австрия.
2: Фотоподборка, когда гламур устает. Истинная цена вечеринок Royal Ascot.
1: Аэропорт Спилвы спасли от разрушения, что дальше никто не знает.
2: После лига в отделении лечения зависимости нет свободных коек. Видеорепортаж.
1: В водоемах вода прогрелась до плюс 22 градусов. Об этом и много-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: «Nuit de folie» или «Безумная ночь». Уильям Пикар написал ее еще в 1984-м, работая простым клубным диджеем. Но первая версия трека с треском провалилась. Радиостанции называли музыку примитивной. Парни 4 года бились в закрытые двери. Все изменилось в 88-м, когда Sony рискнула перевыпустить обновленную версию. И песня мгновенно взлетела на первое место. Продержалась там 9 недель и разошлась тиражом в 1,5 миллиона копий. Вот это настоящий триумф веры в свой трек.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Реклама.
3: Ты только посмотри, все по парам заходят. А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены. Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.
4: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
7: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
8: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соус Оука разные виды 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
7: Lidl стоит того.
9: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент.
10: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее.
12: Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку.
13: Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
14: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
15: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
16: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
17: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

Есть песни, которые не стареют. «Седая ночь» – одна из них. Хит конца 80-х до сих пор звучит на концертах, вечеринках и семейных праздниках, объединяя сразу несколько поколений. Ну а впереди новости, погода и...

0: Бонни М с песней «Rivers of Babylon».
1: Доброе утро! Приняты поправки, упрощающие порядок предоставления социальной помощи. Почетные семьи Латвии смогут бесплатно сдать асбестосодержащий шифер на утилизацию до 17 июля. Пассажиру Вилсенс оштрафуют «Шкода-вагонка» почти на 6 миллионов евро за задержку поставки электропоездов и выявленные дефекты. В Елгаве будет перенесен рынок. В Эстонии могут появиться автоматы по продаже лекарств. Авиакомпания «Куантас» запустит самый длинный в мире беспосадочный пассажирский рейс между Сиднеем и Лондоном. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программами.
1: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. В Лиепае и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программами.
3: В дороге, в спешке, между делами. Заезжай на Виада. Возьми хот-дог с освежающей кока-колой. Всего за 4,50. Вкусно, быстро и выгодно. Все, как ты любишь. Акция действует с картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сегодня в вашем доме могут произойти большие перемены, но их не случится, если вы не поучаствуете в процессе. Посему лучше проконсультироваться с домашними, прежде чем начинать что-то глобальное.
1: Тельцы. Нет ничего более постоянного, чем временное. А то, что вы спланируете на небольшой срок сегодня, вообще простоит века. Так что стоит посерьезнее отнестись к планированию.
0: Близнецы. Сегодня ваши мысли могут оказаться несколько сумбурны. Чувства растрепаны, настроение переменчиво. В подобном состоянии есть определенная прелесть, но культивировать его все же не стоит.
1: Раки. Постарайтесь никому сегодня не демонстрировать степень своей уязвимости. Эти могут воспользоваться самым низким образом.
0: Львы, сегодня вам может потребоваться эмоциональная разрядка. Не держите стресс в себе. Постарайтесь найти выход чувствам, но желательно мирный.
1: Девы, сегодня вы не будете страдать излишним терпением. Страдать будут окружающие, так что во избежание ненужных конфликтов лучше с самого утра предупредить их, чтобы зря вас не раздражали.
0: Весы. То, что вы сегодня склонны считать проблемами, таковыми явно не являются. Это не более чем временные трудности, в преодолении которых и заключается радость жизни. Ибо что это за жизнь без борьбы?
1: Скорпионы. Сегодня вы можете целый день провести в раздумьях, как бы получше выполнить ту или иную задачу, выработать роскошный многоступенчатый план действий и не успеть осуществить задуманное. Обидно будет.
0: Стрельцы. Сегодня вам следует очень внимательно выслушать мнение каждого из заинтересованных лиц и поступить по-своему. Не ошибетесь.
1: Козероги. Веселенький, кажется, будет денек, особенно для тех, кто вас окружает. Постарайтесь не залезать с головой в костюм клоуна, иначе поймете, почему они там редко смеются.
0: Водолеи. Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода, можете не дергаться. Если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.
1: Рыбы. Не стоит приходить туда, где вам не будут рады, по крайней мере сегодня. Этот вечер лучше провести дома. Но если вам не рады именно там, то тут мало что можно посоветовать.

0: Ну что, друзья, кто сказал, что папины шутки – это банально и немного неловко? Иногда они способны долететь до самых звезд. Расскажем невероятно трогательную и забавную историю прямиком с лунной орбиты. Да. Американская астронавтка Кристина Кох, которая недавно облетела Луну в составе миссии «Артемида-2», взяла с собой в этот исторический полет крошечную игрушечную корову. И все ради того, чтобы исполнить шутливую мечту своего отца.
1: Да, потому что перед стартом папа прислал Кристине самодельную корову по имени Дейзи. Он ее вырезал из картона, с запиской, что у нее есть единственный шанс перепрыгнуть через Луну. Отсылка к знаменитому американскому детскому стишку, в котором корова совершает такой вот космический трюк. Но из-за строгих ограничений по весу вот эту большую Дейзи на корабль не пустили. Кристина не сдалась, взяла миниатюрную копию и фотографию своего папы. В итоге на рекордном расстоянии от Земли корова официально перепрыгнула, в кавычках, но перепрыгнула Луну. И этот свой поступок милый Кристина посвятила Дню Отца, поблагодарив всех пап мира за их любовь и юмор, которые заставляют нас улыбаться даже в космосе. Привет всем папам!
0: Ну не чудо ли? А впереди, после небольшой паузы, Алекса с песней «Где же ты?».
2: Реклама. Самазināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas baltmaizi par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
3: Только в МК Латвии. Что нельзя провозить через границу, отправляясь в Россию или Беларусь? У нас правила этого лета. Какие законы помогут экономить после 1 июля? Все о новых ценах в магазинах, на почте и в аптеке. Инвалид выходит на пенсию по возрасту. Что нужно знать? Полный расклад будущих выплат от эксперта. Стоит ли ставить в квартире счетчики воды с дистанционным считыванием? Сравниваем опыт двух домов. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Нет энергии. Проверь здоровье. В Центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов, без направления врача, при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
6: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
7: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.

0: 9.52 на часах. Ну что ж, на сегодня будем закругляться. Наш утренний экспресс добрался до конечной станции. Спасибо, что провели это утро вместе с нами. Очень надеемся, что день у вас сложится удачно, новости будут приятными, а пятница легкой и по-настоящему летней.
1: Ну и напоследок, немного народных примет. Пятницу издавна считали днем особенным. Не самым подходящим для новых начинаний, зато вполне удачным для того, чтобы спокойно завершить старые дела, а также навести порядок в мыслях, уделить время себе и, если захочется, порадовать себя какой-нибудь приятной покупкой. Так порадуйте!
0: Так что пусть сегодня все складывается без спешки, лишних рисков и, главное, с хорошим настроением. Ведь я хотела сказать, впереди выходные, но завтра еще один рабочий день.
1: Ну а потом ты выходной.
0: А потом выходной, и это отличная новость.
1: Елена Росохина и Александр Шунин были с вами этим утром на Ретро FM.
0: Хорошего вам дня, легкой пятницы и до встречи в эфире.
1: Пока.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Grantis. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
2: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
3: Берите с собой портативный блендер Xiaomi, куда бы вы ни отправлялись. Еще больше смарт-решений Xiaomi найдете в магазинах Акрополе Альфа и Акрополе Рига или на домашней странице mi-home.lv.
4: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Фарш из индейки – евро 99. И макароны Лавина – только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
6: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Латвии приняты поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений. Асбестосодержащий шифер по-прежнему остается одним из самых опасных строительных материалов. В рамках специальной программы семьи со статусом «Почетная семья Латвии» смогут бесплатно сдать такой шифер на утилизацию. Заявки принимаются до 17 июля. Предприятие Passenger Wheel Sense применит к чешской компании «Шкода Вагонка» неустойку почти в 6 миллионов евро. Причина – задержка поставок электропоездов и несвоевременное устранение выявленных дефектов. Несмотря на возникшие сложности, все 32 электропоезда уже поставлены. С 1 августа в Елгаве изменится местоположение городского рынка. Статус рынка получит территория по адресам проспект Земгалас 19А и улица Спорта 2Б. При этом рынок на улицах Аусакля и Узварас этот статус утратит. Сейчас на Елговском рынке работают более 100 арендаторов. В Эстонии могут появиться аптечные автоматы самообслуживания, в которых можно будет приобрести как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Соответствующий законопроект Министерство социальных дел направило на согласование. Замечания и предложения по нему принимаются до 7 июля. Авиакомпания «Квантас» выбрала маршрут Сидней-Лондон первым направлением проекта Project Sunrise. Запуск самого продолжительного в мире беспосадочного пассажирского рейса запланирован на октябрь следующего года. Маршрут протяженностью более 16 тысяч километров впервые напрямую свяжет эти два города без промежуточных посадок.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
6: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность. Ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-27 градусов. Местами на побережье залива будет на несколько градусов прохладнее.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
8: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 7. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
7: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
8: Pasaules labākie bridžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreize Baltijā notiks Eiropas bridžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas bridžu līga un Latvijas bridžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
9: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
10: Ignitis jaunais tarifs. Ikdienīgais.
9: Un ja gribu zināt vairāk?
10: Ignitis LV.
11: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
12: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм, 99 центов. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Kazdara Tim Sanak. Teledivi ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Teledivi. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Плавленый сыр ломтиками XXL 400 грамм 2,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
1: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
2: The Finch. Ха-ха!
1: И грант эстрады
2: S. The Inter's Bossos.
1: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
4: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзейбис программа» ЛКПП ЛВ.
5: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, ветер умеренный. В Лиепе и Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняйма и палейдзейбис программа» ЛКПП ЛВ.
3: Вы слушаете «Ретро FM Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:11.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
2: Ну а в отпуск-то когда?
3: Да в любой момент.
2: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
3: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
4: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
5: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
6: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
0: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – Марио. Латвийские ржаные Грауздени Марио – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. Марио Грауздени – звук, который в Латвии знают.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam. Veselības un kvasa dzēriens Ilģu ciems divi veidi 1,5 litri. 1 eiro 29 centi. Tumšie tirši Sweet 3 eiro 49 centi. Rimi – gudra izvēle.
1: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели – 299 евро. Подвесное садовое кресло – 99 евро. Туристический стул Outliner – всего 4,99. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
5: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Фарш из индейки – евро 99. И макароны Лавина – только 55 центов. ZemZem цены в Мего.
6: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brīles nav tikai modes lieta, tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliet savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!

0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
1: Меня зовут доктор Арина Бурнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. Неужели детская стоматология – это страшно? Мой опыт говорит об обратном. Для маленьких пациентов визит может быть безопасным, интересным и даже захватывающим, как игра. Важно, чтобы в клинике царила атмосфера, в которой ребенок чувствует себя спокойно, а доверие формировалось с первого посещения. Еще лучше, если первый визит будет адаптационным. Это позволит малышу познакомиться с кабинетом, инструментами и персоналом. Это снимет страх и подарит чувство безопасности. Основа счастливого детства – здоровая улыбка. Клиника Make Me Smile – это место, где здоровье детских зубов – приоритет. Мы рядом, чтобы ваша семья улыбалась уверенно и красиво. Больше информации на makemesmile.lv или в моем инстаграм-профиле доктор Арина Бурнашова. Код медицинского учреждения 80960010.
0: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.

0: акционерное общество «Латвийская кредитная полизивс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП-ЛВ.
3: Сегодня в Латвии преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, ветер умеренный. В левой Вентспилсе, Даугавпилсе, Резекне и Краслове температура воздуха сегодня днем будет плюс 22-25 градусов. В Риге сегодня солнечно, без осадков. Температура воздуха сегодня днем плюс 22-24 градуса.
2: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП-ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Только в МК Латвии. Как правильно составить завещание дома по правилам этого года? У нас ответы нотариуса и образец завещания. Как запросить латвийскую пенсию, если вы работали за границей? Инструкция от эксперта. Выгодно ли иметь страховой полис для здоровья домашнего любимца? Разбираемся, сколько стоит страховка и какое лечение оплатят страховщики. Как выбрать самое лучшее мясо на рынке? Читайте советы латвийского мясника с 20-летним опытом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
6: С отпаривателем Xiaomi меньше забот, больше свободы. Приобретайте в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или загляните на mi-home.lv и откройте еще больше смарт-решений Xiaomi.
7: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Молочный шоколад Финкаре 100 грамм, 99 центов. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
8: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральной лаборатории до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за 32 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности в ЭСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006830.
9: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
10: Ignitis jaunais tarifs.
9: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu.
10: Ignitis jaunais tarifs, ikdienīgais.
9: Un ja gribu zināt vairāk?
10: Ignitis LV.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
1: Это вообще нужно измерять?
0: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
2: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
3: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
4: The Finch.
3: Ха-ха! И грант эстрады
4: S. The Intax Bossos.
3: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
5: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В Латвии приняты поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений. Асбестосодержащий шифер по-прежнему остается одним из самых опасных строительных материалов. В рамках специальной программы семьи со статусом «Почетная семья Латвии» смогут бесплатно сдать такой шифер на утилизацию. Заявки принимаются до 17 июля. Предприятие Passenger Wheel Sense применит к чешской компании «Шкода Вагонка» неустойку почти в 6 миллионов евро. Причина – задержка поставок электропоездов и несвоевременное устранение выявленных дефектов. Несмотря на возникшие сложности, все 32 электропоезда уже поставлены. С 1 августа в Елгаве изменится местоположение городского рынка. Статус рынка получит территория по адресам проспект Земгалас 19А и улица Спорта 2Б. При этом рынок на улицах Аусакля и Узварас этот статус утратит. Сейчас на Елговском рынке работают более 100 арендаторов. В Эстонии могут появиться аптечные автоматы самообслуживания, в которых можно будет приобрести как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Соответствующий законопроект Министерство социальных дел направило на согласование. Замечания и предложения по нему принимаются до 7 июля. Авиакомпания «Квантас» выбрала маршрут Сидней-Лондон первым направлением проекта Project Sunrise. Запуск самого продолжительного в мире беспосадочного пассажирского рейса запланирован на октябрь следующего года. Маршрут протяженностью более 16 тысяч километров впервые напрямую свяжет эти два города без промежуточных посадок.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полидзības программа.
7: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
8: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полидзības программа.
6: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Реклама. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 29. jūnijam veselības un kvasa dzēriens Iļģuciems divi veidi 1,5 litri 1,29 eiro. Tumšie tirši Sweet 3,49 eiro. Rimi – gudra izvēle.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне с Мектагоу всего за полцены. А Линекс комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
0: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
6: Saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
2: Вместе с международной платежной компанией Декта.
3: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
4: куриные яйца 10 штук, €79. Соус Оука «Разные виды» 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
3: Lidl стоит того.
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой?
6: А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
5: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionātu rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
8: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
9: Kia EV2 ir klāt. Pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro. Un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam. Kia LV.

0: 7bet. В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
2: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лиепаja-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
1: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем приятной пятницы. И спасибо, что вы с нами на Retro FM Латвия. Меня зовут Катя Ерофеева. Пора открывать программу по заявкам. Будьте рядышком, быть может, приветик сегодня прилетит именно к вам.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Передаю приветик от Марины Собольской для Ольги Зубриной из Риги. Ольга, принимайте дружеское напоминание, что вы самая замечательная подруга. Отличного вам дня и теплый приветик от Марины.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
1: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Фарш из индейки евро 99. И макароны Лавина только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
3: Нац ар мерки, изай ар палиецибу. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» поздравление с днем рождения, которое отправляется в город Резекне. И адресовано оно Илуте Григорьевой от сестер. Илута, принимайте пожелания всегда солнечного настроения, везения, здоровья и процветания во всем. Ваши сестры сегодня поздравляют вас с днем рождения. С праздником!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». К этому моменту они остаются позади, а новые уже начинаю ждать. Адрес для ваших посланий прежний – retrofm.lv. Ну а на сегодня буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем прекрасного продолжения дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Saules brilļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели Dreamer 199 евро. Композитная террасная доска 2,9 метра 8,99. Газонокосилка Grunder, рабочая ширина 52 сантиметра 299 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
3: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
6: «С»
5: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Waterfront». Вход бесплатный.

0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
1: Ko darīt, ja visu dienu esmu ārpus mājas?
2: Ignitis jaunais tarifs!
1: Un ja negribas pārmaksāt par elektrību?
2: Ignitis jaunais tarifs!
1: Rītos un vakaros tikai no 6,5 centiem par kilovatstundu?
2: Ignitis jaunais tarifs! Ikdienīgais!
1: Un ja gribu zināt vairāk?
2: Ignitis LV!
0: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия. Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
3: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лиепаja-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ. Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: В магазинах Lidl дни XXL с 25 июня. Сыр чеддер XXL 1 килограмм 8,99. Плавленый сыр ломтиками XXL 400 грамм 2,49. И фисташки XXL 500 грамм 5,99. Lidl XXL. Выгода рассчитывается от стоимости стандартной упаковки.
5: Ну а в отпуск-то когда?
6: Да в любой момент.
5: Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
6: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.
7: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
8: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3-3 хайп хоккей. Кубок 8 наций. 18 и 19 июля в арене.

0: всем. Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги.
2: Любимая, привет. Я тут подумал.
3: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
5: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Только в МК Латвии. Что нельзя провозить через границу, отправляясь в Россию или Беларусь? У нас правила этого лета. Какие законы помогут экономить после 1 июля? Все о новых ценах в магазинах, на почте и в аптеке. Инвалид выходит на пенсию по возрасту. Что нужно знать? Полный расклад будущих выплат от эксперта. Стоит ли ставить в квартире счетчики воды с дистанционным считыванием? Сравниваем опыт 2 домов. МК Латвия. Уже в продаже по всей стране.
7: Юрмала, лето. 3 вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале. Рандеву.
8: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
9: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk Eurobridge 2026.eu.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.

0: рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.
2: Меня зовут доктор Арина Барнашова. Я руководитель стоматологической клиники Make Me Smile. Если вы не чувствуете боли, это еще не значит, что визит к стоматологу можно отложить. Часто проблемы с зубами и полостью рта на ранних стадиях не вызывают жалоб, но именно ранняя диагностика позволяет заметить их вовремя. Регулярные профилактические визиты – это важная часть заботы о здоровой улыбке. Чем раньше обнаружена проблема, тем проще и бережнее будет ее решение. О здоровье полости рта необходимо заботиться не тогда, когда уже появились проблемы, а тогда, когда вас еще ничего не беспокоит. Запишитесь на визит в клинику Make Me Smile. У нас доступна стоматология полного профиля. От профессиональной гигиены и профилактики до современного, безопасного и качественного лечения. Не откладывайте. makemesmile.lv. Код медицинского учреждения 80960010.
1: Формула здоровой улыбки вместе со стоматологией Make Me Smile.

0: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Латвия.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Нет энергии. Проверь здоровье. В Центральной лаборатории в июне и июле комплекс анализов жизненные резервы организма со скидкой 56%. Всего 20 евро 99 центов без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Запись на лаборатория.лв. Код Центральной лаборатории 01006832.
3: Берите с собой портативный блендер Xiaomi, куда бы вы ни отправлялись. Еще больше смарт-решений Xiaomi найдете в магазинах Акрополы Альфа и Акрополы Рига или на домашней странице mi-home.lv.
4: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В Латвии приняты поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи. Они предусматривают упрощение порядка предоставления социальной помощи и снижение административной нагрузки на социальные службы самоуправлений. Асбестосодержащий шифер по-прежнему остается одним из самых опасных строительных материалов. В рамках специальной программы семьи со статусом «Почетная семья Латвии» смогут бесплатно сдать такой шифер на утилизацию. Заявки принимаются до 17 июля. Предприятие Passager Wheel Sense применит к чешской компании «Шкода Вагонка» неустойку почти в 6 миллионов евро. Причина – задержка поставок электропоездов и несвоевременное устранение выявленных дефектов. Несмотря на возникшие сложности, все 32 электропоезда уже поставлены. С 1 августа в Елгаве изменится местоположение городского рынка. Статус рынка получит территория по адресам проспект Земгалас 19А и улица Спорта 2Б. При этом рынок на улицах Аусекля и Узварас этот статус утратит. Сейчас на Елговском рынке работают более 100 арендаторов. В Эстонии могут появиться аптечные автоматы самообслуживания, в которых можно будет приобрести как рецептурные, так и безрецептурные лекарства. Соответствующий законопроект Министерство социальных дел направило на согласование. Замечания и предложения по нему принимаются до 7 июля. Авиакомпания «Квантас» выбрала маршрут Сидней-Лондон первым направлением проекта Project Sunrise. Запуск самого продолжительного в мире беспосадочного пассажирского рейса запланирован на октябрь следующего года. Маршрут протяженностью более 16 тысяч километров впервые напрямую свяжет эти два города без промежуточных посадок.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
5: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на твоей стороне для комфорта пищеварения. В июне Смекта Гоу всего за полцены, а Линекс Комплекс со скидкой 40%. И еще полезные бактерии и пробиотики со скидками до 50%. Олвел Баларди за полцены и Лилбиотик со скидкой 30%. А также другие предложения. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: Sīnedbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: Stokman vasaras izpārdošana ir klāt! Iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 40%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
6: 28 июня – фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа «Финтис» и грант эстрады
7: «Динтерс Боссос»
6: с абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
8: Ты только посмотри, все по парам заходят.
9: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
10: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филман.

Герой этого месяца Навиада – Капучино XL. Насладись им со скидкой 30%. Акция действует с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия и приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно.

0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latus ОЦТАС ЛВ. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latus ОЦТАС ЛВ? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latus ОЦТАС ЛВ и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latus ОЦТАС ЛВ – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.
4: Акционерное общество. Латвийская кредитная полезная программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Латвию накрывает волна жары Западной Европы. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до плюс 35 градусов. В отдельных районах в воскресенье и понедельник могут стать самыми жаркими июньскими днями за всю историю метеонаблюдений. В связи с этим синоптики готовят официальные предупреждения. Не исключено и использование системы оповещения через мобильную связь. В связи с жаркой погодой в предстоящие выходные предприятие Латвии Свалсцели напоминает, при высоких температурах на дорогах со старым асфальтовым покрытием могут появляться скользкие участки. Для снижения риска аварий их посыпают песком. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать мотоциклистам. Выпускники основной школы уже могут узнать результаты централизованных экзаменов на сайте «Экзамены.gov.lv». Документы будут доступны в течение 6 месяцев после публикации. Выдача сертификатов о среднем образовании начнется 3 июля. В Латвии за несколько дней утонул уже второй несовершеннолетний. Спасатели напоминают, необдуманное поведение на воде может привести к трагедии. Например, попытка переплыть водоем может закончиться тяжелыми травмами или гибелью. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в незнакомых местах или в одиночку. Спасатели призывают выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и постоянно следить за детьми у воды. После длинных выходных Наяна в день в отделении лечения зависимости Национального центра психического здоровья сложилась напряженная ситуация. На 28 коек там находятся 32 пациента в состоянии алкогольного опьянения. Многие поступили впервые. Средний уровень алкоголя в крови пациентов составляет около 5 промилле. При этом врачи считают, что основной наплыв пациентов еще впереди. Сегодня в Рижский порт во второй раз зашел крупнейший круизный лайнер в истории порта – «Майншиф Релакс». Судно пробудет в Риге до 20 часов. В течение сезона лайнер посетит латвийскую столицу еще 4 раза. Впервые он прибыл в Ригу 22 мая этого года.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной без программы.
6: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лепае Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: saules brīļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta. Tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliec savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Hesburger!
2: Ērik, отвези меня туда, где пахнет летом.
3: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
5: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: Kia EV2 ir klāt, pilnībā elektrisks un gatavs pilsētas ritmam. Cena no 30,490 eiro un ar valsts atbalstu ieguvums līdz pat 11,000 eiro. Piesakies testa braucienam Kia LV.
7: Заряди себя на продуктивный день бодрящей музыкой и полезной информацией. Утренняя программа с Еленой Рассохиной и хорошее начало дня гарантировано. По будням с 6 до 10 на Retro FM Latvia.
8: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Rīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam plakanie persika Paraguayo 2,99 centi kilogramā. Krēmsiers Philadelphia 3 veidi 200 grami 2,99 centi. Rimi.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
4: Turkish Airlines padara jebkuru pasaules galamērķi vēl tuvāku. Atklājiet jaunu ceļošanas pieredzi ar Miles & Smiles. Krājiet jūdzes ne tikai lidojumos, bet arī ikdienas pirkumos un nakšņojot viesnīcās, izmantojot ērtu apmaksas iespēju Cash & Miles. Lidojuma laikā sazinieties ar neierobežotu bezmaksas ziņapmaiņu. Plašāk par visu mājaslapā turkishairlines.com.
5: Vņemāņie Latvijā! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Фарш из индейки – евро 99. И макароны Лавина – только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: Привет всем, я хочу поздравить свою маму.
8: Привет, коллеги.
9: Любимая, привет. Я тут подумал.
8: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
10: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
2: The Finch. Ха-ха!
1: И грант эстрады
2: S. The Inter's Bossos.
1: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
3: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
4: Добрый вечер, в студии Алексей Павленко, в эфире новости. Латвию накрывает волна жары Западной Европы. В ближайшие дни температура воздуха может подняться до плюс 35 градусов. В отдельных районах воскресенье и понедельник могут стать самыми жаркими июньскими днями за всю историю метеонаблюдений. В связи с этим синоптики готовят официальное предупреждение. Не исключено и использование системы оповещения через мобильную связь. В связи с жаркой погодой в предстоящие выходные предприятие «Латвия Свалсцели» напоминает, при высоких температурах на дорогах со старым асфальтовым покрытием могут появляться скользкие участки. Для снижения риска аварий их посыпают песком. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать мотоциклистам. Выпускники основной школы уже могут узнать результаты централизованных экзаменов на сайте «Экзамены.gov.lv». Документы будут доступны в течение 6 месяцев после публикации. Выдача сертификатов о среднем образовании начнется 3 июля. В Латвии за несколько дней утонул уже 2-й несовершеннолетний. Спасатели напоминают, необдуманное поведение на воде может привести к трагедии. Например, попытка переплыть водоем может закончиться тяжелыми травмами или гибелью. Особенно опасно купаться в состоянии алкогольного опьянения в незнакомых местах или в одиночку. Спасатели призывают выбирать безопасные места для купания, не переоценивать свои силы и постоянно следить за детьми у воды. После длинных выходных на Янов день в отделении лечения зависимости Национального центра психического здоровья сложилась напряженная ситуация. На 28 коек там находятся 32 пациента в состоянии алкогольного опьянения. Многие поступили впервые. Средний уровень алкоголя в крови пациентов составляет около 5 промилле. При этом врачи считают, что основной наплыв пациентов еще впереди. Сегодня в Рижский порт во второй раз зашел крупнейший круизный лайнер в истории порта «Майн Шиф Релакс». Судно пробудет в Риге до 20 часов. В течение сезона лайнер посетит латвийскую столицу еще 4 раза. Впервые он прибыл в Ригу 22 мая этого года.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
4: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 6:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: brīļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
1: Реклама. Только в МК Латвии. Как правильно составить завещание дома по правилам этого года? У нас ответы нотариуса и образец завещания. Как запросить латвийскую пенсию, если вы работали за границей? Инструкция от эксперта. Выгодно ли иметь страховой полис для здоровья домашнего любимца? Разбираемся, сколько стоит страховка и какое лечение оплатят страховщики. Как выбрать самое лучшее мясо на рынке? Читайте советы латвийского мясника с 20-летним опытом. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
2: В Золанда распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золанду со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золанду.
3: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Лучшие помощники в саду от Parkside в магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
5: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
6: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
7: С отпаривателем Xiaomi меньше забот, больше свободы. Приобретайте в магазинах Xiaomi в Акрополе Альфа и Акрополе Рига или загляните на mi-home.lv и откройте еще больше смарт-решений Xiaomi.
8: Необходим дешевый полис ОЦТА? Заходи на Latis Octus LV. Почему полис ОЦТА нужно покупать именно на Latis Octus LV? Потому что здесь за одну минуту можно сравнить предложенные цены страховых компаний Латвии и выбрать среди них самую выгодную. Заходи на Latis Octus LV и выбирай самый выгодный полис ОЦТА. Latis Octus LV – самый быстрый и выгодный путь к полису ОЦТА.

0: жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Зентива Групп АС, филиал в Латвии.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соус Оука «Разные виды» 2,59. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
1: Lidl стоит того.
3: Узнай, чего не хватает твоему организму для отличного лета. В Центральная лаборатория до конца июля проверь уровень витаминов и минералов всего за €32.99 без направления врача при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА. Не жди в очереди. Запишись на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 01006832.
0: Планируете поездку, но не хотите лишних забот? Аренда автомобиля может стать простым и приятным решением. Prime Car Rent – современный сервис без скрытых платежей и сложных договоров. Новые, чистые автомобили для работы или отдыха и настоящее чувство безопасности. Prime Car Rent – надежный партнер по прокату автомобилей в Балтии. Бронируйте на primecarrent.com или звоните 28 44 11 66.
4: 28 июня. Фестиваль «Рига Риверсайд». Самый яркий праздник на набережной для всей семьи. На сцене звезда рэпа Финтис.
5: The Finch. Ха-ха!
4: И грант эстрады
5: S. The Intax Bossos.
4: С абонементским оркестром. А детей порадует шоу «Укулеле». В центре фестиваля в 18.00 захватывающий парад парусных яхт «Гор». И в честь столетия Латвийского союза парусного спорта историческая попытка установления рекорда Гиннесса по трублению в туманные горные с парусных судов. Встречаемся 28 июня в Риге на Андрейсале на фестивале «Рига Риверсайд». Поддерживает «Рига Уотерфронт». Вход бесплатный.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Невыключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.

0: топлива в приложениях Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: 7:18.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
4: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
6: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
7: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
8: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
9: Узнали этот звук? Звук вечернего фильма, звук дороги на отдых, звук встречи с друзьями, звук хорошего настроения. Для тысяч жителей Латвии этот звук давно ассоциируется с одним названием – «Марио». Латвийские ржаные «Грауздени Марио» – это 30 лет качества и разнообразия любимых вкусов. Откройте пачку и хрустите с удовольствием. «Марио Грауздени» – звук, который в Латвии знают.
10: Ну а в отпуск-то когда? Да в любой момент. Как в любой? А продумать все до мелочей, спланировать поездку, экскурсии? Или ты собираешься просто лежать на море?
11: Выбирая Interlux Travel, я всегда знаю, что получу лучшее. Любой маршрут, насыщенные экскурсионные туры по всему миру, традиции разных стран и городов, и все это за одну поездку. Interlux Travel? interluxtravel.lv. Надежный туроператор и разумный выбор, где все продумано за тебя.

0: 7:40.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Реклама.
3: Saules brilļu diena ir klāt! EHR.fm un optikas salonu tīkls Metropole sveic visus stilīgos šajā dienā! Saules brilles nav tikai modes lieta, tās ir neaizstājams palīgs tavām acīm, kas sargā no pārmērīgas spilgtas gaismas un pat svešu cilvēku skatieniem. Uzliet savas mīļākās saulenes un ej ielās, lai šī diena enerģijas pilna, spoža un nedaudz noslēpumaina!
4: Sīnet banka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
5: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Фарш из индейки €99 и макароны Лавина только 55 центов. ZemZem цены в Мего.
6: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду в одном турнире.

0: 7:59.
1: «7bet». В июне следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с «7bet». Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
2: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
1: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: bonbons et chocolat.
1: Par moments, je ne te comprends pas.
0: Mais

tu es pour moi.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
0: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет преимущественно солнечно. На востоке переменная облачность, где местами возможен дождь. Ветер умеренный. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 23-25 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-31 градус. В Риге завтра будет солнечно. Без осадков температура воздуха предстоящей ночью плюс 16-18 градусов, а днем около плюс 30.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.